0: Thanks for choosing St. Luke's Sound. Always here for the patients and staff of St. Luke's Hospital.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».